0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на...
4: Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.